0: сами. Что это неудачно вообще?
1: Это нормально, давай делай.
0: Окей, я стесняюсь.
1: Давай делай бит.

Извините, но челентан листинг, я не кинг, кинг, не блэкстар. У меня нет татуировок и черного бумера. Даже не шмотыки своих не выпускают. Нам полосатые трусы с носками пускай выпускают сами.